0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: в чем смысл существования НАТО? Что делать в случае поступления денег на карту от незнакомца? И чем можно заменить традиционный букет учителю на День знаний? Подробности далее. Смысл существования НАТО в том, чтобы добиться поведения России по-западному, заявил в беседе с RT американский журналист Такер Карлсон, напомнив, что бывший президент США Джордж Буш-младший отказал РФ во вступлении в военный блок, продемонстрировав таким образом желание прошлых властей и штатов противостоять Москве. Такие люди, по его словам, хотели бы разделить Россию и получить ее ресурсы, причем они и сами об этом говорили. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что у РФ есть все основания сердиться на западные страны, потому что они нарушили обещание не расширять Североатлантический блок на восток. Если человеку поступили деньги на карту от незнакомца, не надо их тратить. Такие действия могут расценить как неосновательное обогащение, сообщили РИА Новости в МВД России. После получения такого перевода стоит обратиться в банк и рассказать о произошедшем. Сотруднику финансовой организации надо предоставить сумму, дату перевода и данные об отправителе. Контакт неизвестного нужно заблокировать. При наличии переписки ее стоит сохранить, как и диалог с банком. Лучшим подарком педагогу является внимание, заявил в беседе с ОТР психолог Илья Волков, отметив, что это могут быть не цветы, а хороший шоколад, чай, кофе, книги или сертификаты в книжный магазин. Однако подарков в виде косметики и парфюма лучше избегать. При этом сами учителя признаются в том, что наличие или отсутствие подарка никак не повлияет на отношение к ученику. Желание подарить или нежелание всегда остается за родителями. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
7: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 13 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: alive. Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Работа – это такой ежедневный квест, чтобы покупать продукты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляемых на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Мавик.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Туры на остров недоразумений.

0: капюшон. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
2: Welcome to Chicago!
1: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
3: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. В этот день, ровно 96 лет назад, в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Дело было в Лондоне, и на самом деле, если быть объективным, то передачей это можно было назвать с натяжкой. Зрителям показали изображение размером примерно с почтовую марку. Оно было очень слабым и мерцающим. Тем не менее, для телевещания это был гигантский шаг вперед. Изобретателем новой системы был шотландский ученый Джон Лоуги Берт. Кстати, упорству Джона можно было только позавидовать. Помимо телевидения, он пытался создавать алмазы путем нагревания графита, пневматическую обувь и даже термоноски. Также 13 августа отмечается Международный день левшей. Не секрет, что люди всегда настороженно и порой враждебно относятся ко всему необычному, а в эпоху средневековья доставалось всем. В наше время человечество стало более толерантным, однако леворукой половине все еще сложно адаптироваться в обществе. Все из-за правосторонней социальной направленности. Всего левшей около 5% от населения планеты, примерно столько же амбидекстеры, то есть люди, хорошо владеющие обеими руками. В этот день, в 1939 году, Сталин поставил крест на создании Колымского округа. Спустя месяц после его образования и присвоения Магадану официального статуса пришла телеграмма, в которой сообщалось, что товарищи, принявшие решение об организации округа, поступили неправильно, и предлагалось эту ошибку исправить. К слову, вождя народов прислушались, однако будущий областной центр сохранили. А еще сегодня можно отметить день встреч. Хотя, если быть объективным, отметить его специально нельзя. Весь смысл праздника в том, чтобы совершенно случайно встретить человека, с которым вы давно не виделись. А меж тем, некоторые психологи уверены, что случайных встреч не существует, и аргумент у них вполне убедительный. Дело в том, что мы замечаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Это закон взаимного притяжения людей, который, кстати, выразил немало известный Зигмунд Фрейд. В любом случае, тебе приятных встреч, а мы услышимся в «Машине времени».
2: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
0: «Машина времени». Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт, 104,2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21.
10: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске, чем грозит США передача технологий ракет-перехватчиков, важность изучения чего в школах отметил Владимир Путин и какое финансовое решение оказалось самым стрессовым для россиян. Подробности далее. Администрация США опасается возможной утечки технологий ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Киеву лицензии на их производство, сообщает Telegraph. Вашингтон считает необходимым получить дополнительные гарантии сохранности секретной информации, связанной с производством и эксплуатацией этих комплексов. По данным издания, американским властям известны случаи, когда оружие, переданное Украине и ее союзниками, попадало на европейский черный рынок. Ранее, по данным телеграм-канала NSN, американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина перепродает часть полученного от США оружия мексиканским наркокартелям. Важность изучения фактов новейшей истории, в частности событий специальной военной операции в школах, отметил президент России Владимир Путин, подчеркнув необходимость возвращающимся из зоны боевых действий создания условий с психологической реабилитацией, а также возможность получения новой профессии, чтобы никогда ничего не забывалось из нашей истории. Глава государства добавил, что в работе по данному вопросу важно объединение усилий всех специалистов по всем направлениям, в том числе и таких креативных. Оформление ипотечного кредитования остается самым стрессовым финансовым решением для жителей России, сообщают ведомости. Почти треть опрошенных считают ипотеку наиболее сложным и эмоционально напряженным решением. Среди тех, кто назвал ее самым сложным шагом, 41% опасается долгосрочных обязательств, более четверти переживают из-за возможного изменения доходов, каждого пятого беспокоит рост сопутствующих расходов, а 13% признались в дискомфорте из-за большого количества условий и документов. Высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди граждан от 25 до 34 лет. При этом треть опрошенных признались в том, что большое количество предложений банков затрудняет выбор. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
7: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 13 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: Десантник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Борьба с коррупцией – это как рыбалка на канале Discovery. Поймали, показали, отпустили.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес. Получайте электронные квитанции.
7: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
6: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по бизнесу.

0: 240.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Как много мурашек вмещают воспоминания.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: светят ли Японии курилы? Будет ли интернет по паспорту и что удалило из рекомендаций Spotify? Подробности далее. Читатели Sankei Shimbun отреагировали на выступление Владимира Путина во время учений Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Один из комментаторов отметил, что российский лидер не высказывал намерений по возвращению северных территорий и призвал правительство Японии рационально это осознать. Читатели подчеркнули значимость военно-морских учений на Сахалине как подтверждение военной мощи нашей страны и предостерегли от возможных негативных последствий конфронтации с Россией. Во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота верховный главнокомандующий РФ заявил, что Россия не угрожает Японии, к ней нет никаких претензий. При этом Токио впервые в доктринах причислило нашу страну к числу основных угроз. Москва была готова исходить решение вопроса у Курильских островов, но соседнее государство отказалось от выполнения условий декларации 1956 года. Отказ от анонимности в российском сегменте интернета замедлит технический прогресс, сообщил news.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, предложение заместителя председателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова сделать интернет прозрачным не остановит россиян от обхождения ограничений. Это может привести к технологическому отставанию. Введение верифицирования интернета создаст серьезную финансовую нагрузку для обеспечения программ хранения и фильтрации данных. Контроль интернета грозит его разрушением, указал специалист, предложив направить ресурсы в какие-то иные отрасли, требующие технологического рывка. Ранее Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что массовое распространение фейковых аккаунтов в интернете создает серую зону, которую активно используют злоумышленники, выступив за переход к верифицированному интернету. Музыкальная платформа Spotify приняла правильное решение удалить из рекомендаций музыку искусственного интеллекта, что позволит музыкальному бизнесу работать с реальными пользователями и удерживать уровень своих доходов. Об этом NSN заявил медиа-менеджер Сергей Балдин, отметив, что алгоритмы будут отдавать приоритет живым артистам, а нейроисполнители сервис будет искать с помощью ИИ либо вручную. Ранее певица Юлия Зиверт в эфире Национальной службы новостей признала потенциал нейросетей как источника вдохновения и помощника в работе, но в то же время она твердо отстаивает ценность живого творчества, в которое автор вкладывает эмоции и личный опыт. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
10: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
14: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 13 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 13 августа.
4: Овен.
3: День характеризуется некоторым снижением жизненного потенциала, и отразится это в первую очередь на вашем настроении. День обещает успехи тем, кто готов занять активную жизненную позицию и сосредоточиться на достижении высоких целей.
4: Телец.
3: Очень сложна финансовая ситуация, возможны значительные непредвиденные расходы. Отношения в семье не назовешь безоблачными. Приходится идти на уступки, чтобы избежать открытого противостояния с близкими людьми. Отдыхать стоит дома или в других хорошо знакомых местах. Эксперименты с имиджем окажутся не слишком удачными.
4: Близнецы.
3: Спокойный и приятный день, который не обманет ваших надежд и ожиданий. Возможны встречи с давними знакомыми. Некоторым близнецам напомнят о себе бывшие возлюбленные. Под влиянием эмоций вы можете совершить опрометчивые поступки, но корить себя за них не придется.
4: Рак.
3: Жизненный потенциал растет, а с ним улучшается настроение. Вы будете чувствовать себя комфортно в любой обстановке, и для этого не придется прилагать усилий. В личных отношениях вам предстоит взять на себя роль лидера, но она не покажется утомительной. Можно преуспеть в решении любых задач, однако вам порой придется просить или даже заставлять близких людей делать то, что им не слишком нравится.
4: Лев.
3: Вы достигнете больших успехов, если не станете лениться и проявите немного настойчивости. Найти достойное применение талантам поможет интуиция. Она же убережет и от ошибок, которые было бы сложно исправить. Тем, кто стремится к переменам в личной жизни, этот день обещает приятные знакомства и необыкновенные встречи.
4: Дева.
3: Сложным будет день для тех, кто рассчитывал на помощь единомышленников. Со своими проблемами придется справляться самостоятельно, хотя родственники поддержат вас морально. Незапланированная поездка может стать причиной ссоры с любимым человеком. Постарайтесь быть терпеливым, не отвечайте на упреки резкими замечаниями.
4: Весы.
3: Будьте очень осторожны в общении, знакомства, завязанные в этот день, могут принести немало проблем. Отношения с родственниками складываются весьма напряженные, разногласия усугубляются, и уже кажется невозможным найти решение, которое устроило бы всех. Однако у вас есть шанс сохранить хотя бы видимость мира.
4: Скорпион.
3: Ваш жизненный потенциал очень высок, ни одна из возможностей, которые открывает этот день, не останется неиспользованной. Да и результаты ваших усилий окажутся весьма впечатляющими. Финансовая картина благоприятна, некоторых скорпионов ожидают денежные поступления.
4: Стрелец.
3: Жизненный потенциал невысок, поэтому не исключены недомогания, перепады настроения. Очень велика ваша восприимчивость. Очень приятным обещает быть день для влюбленных. Да и стрельцам, находящимся в поиске своей половинки, звезды обещают свое покровительство.
4: Козерог.
3: Очень удачным и плодотворным будет этот день для тех, кто готов действовать решительно, трудиться упорно и прилагать усилия ради достижения поставленной цели. В отношениях с близкими могут возникнуть серьезные проблемы. Вы не склонны к уступкам и компромиссам, что создает сложности в общении.
4: Водолей.
3: День развлечений и удовольствий, общения и отдыха. Не стоит рассчитывать на прилив трудового энтузиазма. Возможны неожиданные романтические увлечения. Не исключено и зарождение особого интереса к человеку, с которым которым вы давно знакомы. Сегодня вы можете доверять своей интуиции.
4: Рыбы.
3: Наиболее значительные перемены произойдут в сфере романтических отношений, и сожалеть о них вам определенно не придется. Вы прекрасно распоряжаетесь финансами, жалеть о сделанных покупках не придется. Решение многих проблем окажется более простым делом, чем вы предполагали ранее.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия.

0: Терминология. На Карибу.
1: Эвфемизм. Слово или выражение, заменяющее другое, неудобное для данной обстановки или грубое, неприятное.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
3: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
3: Мавик.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 6374-78. Акция действует по 31 августа этого года.
7: С заботой о вас Мегуми

0: 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
1: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: в чем смысл существования НАТО? Что делать в случае поступления денег на карту от незнакомца? И чем можно заменить традиционный букет учителю на День знаний? Подробности далее. Смысл существования НАТО в том, чтобы добиться поведения России по-западному, заявил в беседе с RT американский журналист Такер Карлсон, напомнив, что бывший президент США Джордж Буш-младший отказал РФ во вступлении в военный блок, продемонстрировав таким образом желание прошлых властей штатов противостоять Москве. Такие люди, по его словам, хотели бы разделить Россию и получить ее ресурсы, причем они и сами об этом говорили. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что у РФ есть все основания сердиться на западные страны, потому что они нарушили обещание не расширять Североатлантический блок на восток. Если человеку поступили деньги на карту от незнакомца, не надо их тратить. Такие действия могут расценить как неосновательное обогащение, сообщили РИА Новости в МВД России. После получения такого перевода стоит обратиться в банк и рассказать о произошедшем. Сотруднику финансовой организации надо предоставить сумму, дату перевода и данные об отправителе. Контакт неизвестного нужно заблокировать. При наличии переписки ее стоит сохранить, как и диалог с банком. Лучшим подарком педагогу является внимание, заявил в беседе с ОТР психолог Илья Волков, отметив, что это могут быть не цветы, а хороший шоколад, чай, кофе, книги или сертификаты в книжный магазин. Однако подарков в виде косметики и парфюма лучше избегать. При этом сами учителя признаются в том, что наличие или отсутствие подарка никак не повлияет на отношение к ученику. Желание подарить или нежелание всегда остается за родителями. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.

лучшая музыка для работы, по мнению ученых. Если что, это про хаус, так что для всех, кто коротает третий час на рабочем месте, новинка Let's Go от дуэта Shermanology. Надеюсь, стало полегче. И, кстати, вторую половину дня на Карибу с тобой разделит Гусаков, ну и туда же для бодрости закинем свежую работу Клоуза от Amit Fan и Genesee.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Парниковый эффект – это когда ты паришься по любой ерунде.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акаба Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Профи.

0: для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Автокомплекс «Формула» представляет: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. В этот день, ровно 96 лет назад, в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Дело было в Лондоне, и на самом деле, если быть объективным, то передачи это можно было назвать с натяжкой. Зрителям показали изображение размером примерно с почтовую марку. Оно было очень слабым и мерцающим. Тем не менее, для телевещания это был гигантский шаг вперед. Изобретателем новой системы был шотландский ученый Джон Лоуги Берт. Кстати, упорству Джона можно было только позавидовать. Помимо телевидения, он пытался создавать алмазы путем нагревания графита, пневматическую обувь и даже термоноски. Также 13 августа отмечается Международный день левшей. Не секрет, что люди всегда настороженно и порой враждебно относятся ко всему необычному, а в эпоху Средневековья доставалось всем. В наше время человечество стало более толерантным, однако леворукой половине все еще сложно адаптироваться в обществе. Все из-за правосторонней социальной направленности. Всего левшей около 5% от населения планеты, примерно столько же амбидекстеры, то есть люди,

0: хорошо владеющие обеими руками. В этот день, в 1939 году, Сталин поставил крест на создании Колымского округа. Спустя месяц после его образования и присвоения Магадану официального статуса пришла телеграмма, в которой сообщалось, что товарищи, принявшие решение об организации округа, поступили неправильно, и предлагалось эту ошибку исправить. К слову, вождя народов прислушались, однако будущий областной центр сохранили. А еще сегодня можно отметить день встреч. Хотя, если быть объективным, отметить его специально нельзя. Весь смысл праздника в том, чтобы совершенно случайно встретить человека, с которым вы давно не виделись. А меж тем, некоторые психологи уверены, что случайных встреч не существует, и аргумент у них вполне убедительный. Дело в том, что мы замечаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Это закон взаимного притяжения людей, который, кстати, выразил немало известный Зигмунд Фрейд. А в любом случае, тебе приятных встреч, а мы услышимся в машине времени.
1: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

худшая работа по версии издания Pitchfork и 0 из 10 за всю пластинку Starface. Такой оказалась дебютная неделя для рэпера Тайга, и дело даже не в переходе от рэпа в ретро, а скорее в помощи нейросетей. А в общем, тот случай, когда и критики, и слушатели не пожалели вот эту священную корову. Дальше прыгнем на первую строчку рейтинга Billboard с Арианой Гранде. В начале четвертого с тобой Гусаков и Карибор.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
3: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
3: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Первое магаданское радио представляет.
2: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 13 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибом».

0: Стендап-тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Женщина – это создание, у которого чем хуже настроение, тем лучше отбивные.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
8: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
7: Все просто с «Магадан Энерго».
9: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса.

0: Подробный каталог товаров, постоянные скидки и акции, горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

You'll be black.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Не знаю, может ли искусственный интеллект переживать и бояться, но вот сбежать из мира нулей и единиц, видимо, и правда хочет. О таком побеге технопушка Run от Emily Lenz и Angel. Пятый час продолжим с EDM-новинкой Presence от Джака Грина, Иван Гусаков и Карибу Арт рядом.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
4: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 13 августа в Сусумане облачно. Температура воздуха днем до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 12. Ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: На Карибу.
1: На Карибу.
2: Каналья. Плут или мошенник.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
9: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Мавик.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже,

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: чем грозит США передача технологий ракет-перехватчиков, важность изучения чего в школах отметил Владимир Путин и какое финансовое решение оказалось самым стрессовым для россиян. Подробности далее. Администрация США опасается возможной утечки технологий ракет-перехватчиков Patriot в случае предоставления Киеву лицензии на их производство, сообщает Telegraph. Вашингтон считает необходимым получить дополнительные гарантии сохранности секретной информации, связанной с производством и эксплуатацией этих комплексов. По данным издания, американским властям известны случаи, когда оружие, переданное Украине и ее союзниками, попадало на европейский черный рынок. Ранее, по данным телеграм-канала NSN, американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина перепродает часть полученного от США оружия мексиканским наркокартелям. Важность изучения фактов новейшей истории, в частности событий специальной военной операции в школах, отметил президент России Владимир Путин, подчеркнув необходимость возвращающимся из зоны боевых действий создания условий с психологической реабилитацией, а также возможность получения новой профессии, чтобы никогда ничего не забывалось из нашей истории. Глава государства добавил, что в работе по данному вопросу важно объединение усилий всех специалистов по всем направлениям, в том числе и таких креативных. Оформление ипотечного кредитования остается самым стрессовым финансовым решением для жителей России, сообщают ведомости. Почти треть опрошенных считают ипотеку наиболее сложным и эмоционально напряженным решением. Среди тех, кто назвал ее самым сложным шагом, 41% опасается долгосрочных обязательств, более четверти переживают из-за возможного изменения доходов, каждого пятого беспокоит рост сопутствующих расходов, а 13% признались в дискомфорте из-за большого количества условий и документов. Высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди граждан от 25 до 34 лет. При этом треть опрошенных признались в том, что большое количество предложений банков затрудняет выбор. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Но кто-то будущего боится, кто-то наоборот ждет и думает, что там-то заживем. В общем, синдром отложенной жизни – штука не самая полезная, да и переживания на этот счет, пожалуй, не самое лучшее, на что можно потратить время. Так что немного мотивации в музыкальном плане для тебя от Aspire в треке Alive. Распечатали 6-й час, с тобой Иван Гусаков и Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Чикаго.
4: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
8: Надежность и качество.
9: Адамант, молодцы.
10: Достойный сервис.
8: Адамант, да. Индивидуальный подход.
11: Наш ответ – Адамант.
7: Победа знатоков. Это Адамант.
12: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
2: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
13: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

Вищая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.

0: Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 14 августа.
3: Овен.
2: Овны должны быть осторожны, им предстоит весьма опасный день. Необходимы предусмотрительность и здравый смысл. Недостаток этих качеств может привести к тому, что вы попадете в расставленные недоброжелателями ловушки.
3: Телец.
2: Постарайтесь провести больше времени дома. Близкие люди нуждаются в вашем внимании, да и вы и сами будете чувствовать себя более уверенно в привычной обстановке. Вам стоит проявить сдержанность, не поддаваться на невольные провокации любимого человека.
3: Близнецы.
2: Можно реализовать смелые планы, добиться значительных успехов и найти применение своим творческим способностям. В романтических отношениях могут возникнуть проблемы, разногласия становятся все более серьезными, но ни вы, ни ваш любимый человек ничего не делаете для их преодоления. Постарайтесь, по крайней мере, не нагнетать обстановку.
3: Рак.
2: День сильных волнений и больших радостей. Старайтесь не идти на поводу у эмоций, действуйте осмотрительно и принимайте решения без спешки. Семейные связи становятся более прочными, проблемы больше не кажутся неразрешимыми, а вы можете почувствовать себя по-настоящему спокойно в окружении близких людей.
3: Лев.
2: Этот день вряд ли запомнится вам интересными событиями или подарит значительные перемены к лучшему. Смиритесь с тем, что не все планы удастся реализовать, и воспользуйтесь передышкой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы вырабатывать тактику и стратегию, строить планы на будущее.
3: Дева.
2: Отношения в семье непростые, отсутствие взаимопонимания с родственниками станет основной причиной волнений и тревог. Возможны финансовые трудности, будьте готовы пересмотреть свои планы, касающиеся покупок и расходов. Не стоит отправляться в долгие поездки.
3: Весы.
2: В отношениях с любимым человеком возможны серьезные трудности, и нужно вести себя очень осторожно и сдержанно, чтобы мелкое недоразумение не стало причиной серьезного конфликта. Нежелательно посещать увеселительные заведения, заниматься тяжелым физическим трудом, единоборствами и силовыми видами спорта. Сейчас ваша основная задача – восстановить силы.
3: Скорпион.
2: Этот день не подходит для того, чтобы менять сложившиеся привычки, отказываться от обычного образа жизни. Попытки получить приятные эмоции, совершив нечто из ряда вон выходящее, вряд ли увенчаются успехом. Старайтесь не преувеличивать масштабов бедствия, но отрицательным эмоциям все же воли не давайте, и все наладится.
3: Стрелец.
2: Очень хороший день для общения, проведения любых встреч. В сфере романтических отношений не произойдет значительных изменений. Разумные поступки и взвешенные суждения помогут избежать ссор с близкими. Не позволяйте манипулировать собой, но и непреклонность проявляйте лишь в тех случаях, когда она действительно необходима.
3: Козерог.
2: День пройдет неплохо, если вы не станете менять своих планов. Старые идеи только кажутся труднореализуемыми. Как только вы возьметесь за дело, станет очевидным, что обстоятельства вполне благоприятны. Умеренность в расходах – лучший способ решения финансовых проблем.
3: Водолей.
2: День противоречивый, он как нельзя лучше подходит для решения серьезных задач и грандиозных свершений. А вот в мелких делах возможны недоразумения и трудности. Не поддавайтесь на провокации, не идите на поводу у капризов. Разумная строгость будет правильно понята вашим избранникам.
3: Рыбы.
2: Благоприятный день, открывающий перед рыбами широкие возможности. День подходит для путешествий, активного отдыха и занятий спортом. Вместе с любимым человеком можно научиться чему-то новому. Общие интересы пойдут на пользу вашим отношениям.
1: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Главный бьюти-секрет – это не работать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
4: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.
1: Запахи волос твоих разбудят не меня. Опять всю ночь не спал, я это потерял. Во сне с тобой танцую.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
7: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
9: В магазине «Хмель»

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: светят ли Японии курилы? Будет ли интернет по паспорту и что удалило из рекомендаций Spotify? Подробности далее. Читатели Sankei Shimbun отреагировали на выступление Владимира Путина во время учений Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Один из комментаторов отметил, что российский лидер не высказывал намерений по возвращению северных территорий и призвал правительство Японии рационально это осознать. Читатели подчеркнули значимость военно-морских учений на Сахалине как подтверждение военной мощи нашей страны и предостерегли от возможных негативных последствий конфронтации с Россией. Во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота верховный главнокомандующий РФ заявил, что Россия не угрожает Японии, к ней нет никаких претензий. При этом Токио впервые в доктринах перечислило нашу страну к числу основных угроз. Москва была готова исходить решение вопроса у Курильских островов, но соседнее государство отказалось от выполнения условий декларации 1956 года. Отказ от анонимности в российском сегменте интернета замедлит технический прогресс, сообщил news.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, предложение заместителя председателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова сделать интернет прозрачным не остановит россиян от обхождения ограничений. Это может привести к технологическому отставанию. Введение верифицирования интернета создаст серьезную финансовую нагрузку для обеспечения программ хранения и фильтрации данных. Контроль интернета грозит его разрушением, указал специалист, предложив направить ресурсы в какие-то иные отрасли, требующие технологического рывка. Ранее Свинцов в пресс-центре NSN заявил, что массовое распространение фейковых аккаунтов в интернете создает серую зону, которую активно используют злоумышленники, выступив за переход к верифицированному интернету. Музыкальная платформа Spotify приняла правильное решение удалить из рекомендаций музыку искусственного интеллекта, что позволит музыкальному бизнесу работать с реальными пользователями и удерживать уровень своих доходов. Об этом NSN заявил медиа-менеджер Сергей Балдин, отметив, что алгоритмы будут отдавать приоритет живым артистам, а нейроисполнители сервис будет искать с помощью ИИ либо вручную. Ранее певица Юлия Зиверт в эфире Национальной службы новостей признала потенциал нейросетей как источника вдохновения и помощника в работе, но в то же время она твердо отстаивает ценность живого творчества, в которое автор вкладывает эмоции и личный опыт. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Кстати, всем, кто обрадовался вчерашней новости про отъезд инстасамки из России, это была шутка и прогрев перед альбомом. А что касается Spotify, то композиция Tame Impala Loser впервые пробилась в топ-5 чарта. Все благодаря новой части Человека-паука, так что если и не посмотрим, так хоть послушаем. 18.04 у нас, здесь Гусаков и Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
0: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
3: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: «Виноградник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Позитивное мышление – это когда упал с лестницы и думаешь: «Надо же, как быстро спустился!»
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» — магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс» – интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
4: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Мавик.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-900-14-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка. Наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
4: На сайте Магадан Энергосбыта выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
3: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2.

0: Вища проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По даним синоптиков, 14 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Геленджике, на Карибу. На Карибу.
1: Амикошонство. Бесцеремонное, излишне фамильярное обращение под видом дружеского.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка — наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.

104.2 FM. Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет. Радио-шоу Magic Sound.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, вот вы считаете нынешние, так сказать, 5 минут 10-го тем самым таинственным временем, когда нужно считать часы и дни до неизвестного финала. А вот и нет, Саш, в принципе, про это пропел в открытии часа, но, собственно, верный путь в мире иллюзий, наверное, надо всегда попытаться найти. Вам всем здравствуйте, у нас сегодня четверг, 13 августа, это радио Карибард, и с вами я. А зовут меня Ярослав Степанов, традиционно вечер этого дня сообща, по ту сторону ваших радиоприемников буду я. И, собственно, несмотря на дождливую погоду и 11 градусов со знаком плюс за окном, будем заряжаться позитивом, добром, приятностями, готовясь к пятнице, к выходным и тому прочим. Но, собственно, из любопытного и интересного вкратце в открытии часа. У нас сегодня из праздников событий Международный день левшей. А что еще? Да ничего. Ну, это достаточно. Таковых среди нас много, поэтому есть, так сказать, повод, потому что большая часть в этом мире все-таки для праворуких, а вот для леворуких уже есть нюансы. Но в наше время они более уже такие расплывчатые. Из погоды любопытно. На завтра умеренный дождь, днем до 15 градусов тепла, но вот, собственно, из интересных вестей, от колобка все-таки не отмазаться. Минпросвещение обязалось показать колобок в сентябре ученикам с 1 по 9 класса. А, собственно, на организованные киносеансы фильма, увы, никак, извините. Ну и еще из интересного, во Франции прошел ежегодный, не знаю зачем, но чемпионат по имитации поросячьего визга. Победу вновь одержал действующий чемпион Ноэль Жаме, 10 раз участвовал в этих соревнованиях и все 10 раз занимал первое место. Вообще возникает вопрос, может он там один, но, в общем-то, судя по видеофото, нет. Но там были и другие развлечения, конкурс по поеданию, собственно, колбасы и родео на механической свинье. Умеет развлекаться. Русский размер, далее Фокорс, Флорайда, Тайгер Фэмили и блок коммерческой информации, после чего возвращаемся к музыке. Вам традиционно не болеть, не скучать, все будет тип-топ и на непогоду не обращать внимания. Поехали!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-919-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
10: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 14 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

Господа, друзья, 26 минут 10-го. Но Лорен, 2011 год, шведская певица. В общем-то, именно с этим треком она впервые так прозвучала на национальном отборе на Евровидении, когда оно еще было нормальным. И после дебютировала в 2012-м, так сказать, с триумфом и новой волной популярности, но уже с абсолютно другим треком. Мы с вами продолжаем четверг вечером. И, собственно, далее по курсу у нас Леонид Руденко с песней «Прекрасное далеко». А кому-то может показаться знаковым и символичным, но в целом, конечно же, да, музыка написана в оригинале Евгением Крылатовым, слова поэтому Юрием Хэнтиным, но впервые прозвучала в финале телевизионного фильма «Гости из будущего» 1900, тот самый 85-й, и стала символом надежды целого поколения. А можно тут разглагольствовать на тему того, что надежда, скажем так, была, в общем-то, и оказалась абсолютно не той, но ничего, все будет у нас хорошо, поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба. You bird of mine, gonna take you right here.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
7: 14 августа.
6: Овен.
7: Овны должны быть осторожны, им предстоит весьма опасный день. Необходимы предусмотрительность и здравый смысл. Недостаток этих качеств может привести к тому, что вы попадете в расставленные недоброжелателями ловушки.
6: Телец.
7: Постарайтесь провести больше времени дома, близкие люди нуждаются в вашем внимании, да и вы и сами будете чувствовать себя более уверенно в привычной обстановке. Вам стоит проявить сдержанность, не поддаваться на невольные провокации любимого человека.
6: Близнецы.
7: Можно реализовать смелые планы, добиться значительных успехов и найти применение своим творческим способностям. В романтических отношениях могут возникнуть проблемы, разногласия становятся все более серьезными, но ни вы, ни ваш любимый человек ничего не делаете для их.

0: преодоления. Постарайтесь, по крайней мере, не нагнетать обстановку.
1: Рак.
0: День сильных волнений и больших радостей. Старайтесь не идти на поводу у эмоций, действуйте осмотрительно и принимайте решения без спешки. Семейные связи становятся более прочными, проблемы больше не кажутся неразрешимыми, а вы можете почувствовать себя по-настоящему спокойно в окружении близких людей.
1: Лев.
0: Этот день вряд ли запомнится вам интересными событиями или подарит значительные перемены к лучшему. Смиритесь с тем, что не все планы удастся реализовать, и воспользуйтесь передышкой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы вырабатывать тактику и стратегию, строить планы на будущее.
1: Дева.
0: Отношения в семье непростые, отсутствие взаимопонимания с родственниками станет основной причиной волнений и тревог. Возможны финансовые трудности, будьте готовы пересмотреть свои планы, касающиеся покупок и расходов. Не стоит отправляться в долгие поездки.
1: Весы.
0: В отношениях с любимым человеком возможны серьезные трудности, и нужно вести себя очень осторожно и сдержанно, чтобы мелкое недоразумение не стало причиной серьезного конфликта. Нежелательно посещать увеселительные заведения, заниматься тяжелым физическим трудом, единоборствами и силовыми видами спорта. Сейчас ваша основная задача – восстановить силы.
1: Скорпион.
0: Этот день не подходит для того, чтобы менять сложившиеся привычки, отказываться от обычного образа жизни. Попытки получить приятные эмоции, совершив нечто из ряда вон выходящее, вряд ли увенчаются успехом. Старайтесь не преувеличивать масштабов бедствия, но отрицательным эмоциям все же воли не давайте, и все наладится.
1: Стрелец.
0: Очень хороший день для общения, проведения любых встреч. В сфере романтических отношений не произойдет значительных изменений. Разумные поступки и взвешенные суждения помогут избежать ссор с близкими. Не позволяйте манипулировать собой, но и непреклонность проявляйте лишь в тех случаях, когда она действительно необходима.
1: Козерог.
0: День пройдет неплохо, если вы не станете менять своих планов. Старые идеи только кажутся труднореализуемыми. Как только вы возьметесь за дело, станет очевидным, что обстоятельства вполне благоприятны. Умеренность в расходах – лучший способ решения финансовых проблем.
1: Водолей.
0: День противоречивый, он как нельзя лучше подходит для решения серьезных задач и грандиозных свершений. А вот в мелких делах возможны недоразумения и трудности. Не поддавайтесь на провокации, не идите на поводу у капризов. Разумная строгость будет правильно понята вашим избранникам.
1: Рыбы.
0: Благоприятный день, открывающий перед рыбами широкие возможности. День подходит для путешествий, активного отдыха и занятий спортом. Вместе с любимым человеком можно научиться чему-то новому. Общие интересы пойдут на пользу вашим отношениям.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

Друзья, ну честно скажу, хотелось тут подпеть, но решил не портить вам вечер. Weekend, Blinding Light, немного из интересного, любопытного. Историческое достижение у него тут стало. Он стал первым артистом, который одновременно занял первые места в пяти ключевых чартах Billboard. Вдохновлен фильмами «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Джокер». Собственно, более 90 недель в чарте Billboard Hot 100. И, между прочим, названа главным хитом за всю историю этого хит-парада. Ну и в 2021 году исполнил трек в перерыве матча за Супербол, а перформанс танцорами в красных пинджаках стал культовым мемом. Но вот такой вот трек в стиле синти-поп в открытии очередного часа рассказывает, кстати, о ночном одиночестве, тоске по любимой и попытке заглушить боль. Но все как всегда, все про любовь. Мы с вами встречаем новый час. Четверг по-прежнему, 13 августа, и с вами я, зовут Мирослав Степанов. Немного о любопытном и интересном в открытии часа и праздникам. И по погоде там добавить нечего. Завтра тоже дождь. С праздниками у нас сегодня Международный день левши. Но из любопытного, турист из Пензы случайно увез камень из национального парка Куршская коса, но вернул его по почте. Камешек, кстати, такой, можно, хочется сказать-то, весьма немаленький. Как-то даже зачем его с собой тащить. Но в целом такая вот добрая история. Директор парка настоял, чтобы авторы письма не забыли поблагодарить посетителей, однако попросили не присылать в дальнейшем все собранные палочки, шишки и камушки. При этом, в общем-то, опять же-таки призвали заботиться об экологии и не вывозить с территории элементы природы. А такая штуковина. Майя Мишель дали по курсу. Честер Йонг, Кертин Ньюша и блок Амишской информации. Наверное, даже пораньше. Ну, а вам, традиционно, вечера доброго. Не болеть, не скучать. Обнимаемся, улыбаемся. Готовимся к пятнице, к выходным, несмотря на непогоду. Хотя там вроде как планируется солнце и тепло. А так что надеемся, верим. Поехали. Поехали.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

Друзья, ведь именно этот трек в августе 2011 года именно стал той самой первой совместной работой двух будущих легенд электронной сцены в студии и рождение дуэта Афраки, соединение слов Афроджек и Аоки, но, в общем, да, no beef. Продолжаем немного вечер, четверг, 13-е, тут из любопытного Нэнси Картрайт, которая озвучивает Барта в «Симпсонах», заявила, что шоу, увы, закончится на 40-м сезоне. А традиционно новый эпизод выходит в эфир осенью, премьера 38-го запланирована на телеканале Fox на 27 сентября текущего года, но 40-й сезон выйдет в эфир к 2029-му, общее число приблизится к 900. Анимационный сериал, кстати, напомню, идет на ТВ с 1989 года и как-то, оказывается, пока не заканчивается. Может, и передумает. Посмотрим. Арсений Умян, Даля Покорсун, Дэнни Карбан и Аш. С вами по-прежнему я. Зовут меня Ярослав Степанов. Вам всем вечера доброго. Кто на боковую, сладких снов. Кто еще с нами. Бодрости и внимательности за рулем в том числе. Поехали.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Больше музыки на радио Карибу Арт.
1: Space and time collide with roses in the storm.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 14 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 14 августа.
7: Овен.
8: Овны должны быть осторожны, им предстоит весьма опасный день. Необходима предусмотрительность и здравый смысл. Недостаток этих качеств может привести к тому, что вы попадете в расставленные недоброжелателями ловушки.
7: Телец.
8: Постарайтесь провести больше времени дома, близкие люди нуждаются в вашем внимании, да и вы и сами будете чувствовать себя более уверенно в привычной обстановке. Вам стоит проявить сдержанность, не поддаваться на невольные провокации любимого человека.
7: Близнецы.
8: Можно реализовать смелые планы, добиться значительных успехов и найти применение своим творческим способностям. В романтических отношениях могут возникнуть проблемы, разногласия становятся все более серьезными, но ни вы, ни ваш любимый человек ничего не делаете для их преодоления. Постарайтесь, по крайней мере, не нагнетать обстановку.
7: Рак.
8: День сильных волнений и больших радостей. Старайтесь не идти на поводу у эмоций, действуйте осмотрительно и принимайте решения без спешки. Семейные связи становятся более прочными, проблемы больше не кажутся неразрешимыми, а вы можете почувствовать себя по-настоящему спокойно в окружении близких людей.
7: Лев.
8: Этот день вряд ли запомнится вам интересными событиями или подарит значительные перемены к лучшему. Смиритесь с тем, что не все планы удастся реализовать, и воспользуйтесь передышкой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы вырабатывать тактику и стратегию, строить планы на будущее.
7: Дева.
8: Отношения в семье непростые, отсутствие взаимопонимания с родственниками станет основной причиной волнений и тревог. Возможны финансовые трудности, будьте готовы пересмотреть свои планы, касающиеся покупок и расходов. Не стоит отправляться в долгие поездки.
7: Весы.
8: В отношениях с любимым человеком возможны серьезные трудности, и нужно вести себя очень осторожно и сдержанно, чтобы мелкое недоразумение не стало причиной серьезного конфликта. Нежелательно посещать увеселительные заведения, заниматься тяжелым физическим трудом, единоборствами и силовыми видами спорта. Сейчас ваша основная задача – восстановить силы.
7: Скорпион.
8: Этот день не подходит для того, чтобы менять сложившиеся привычки, отказываться от обычного образа жизни. Попытки получить приятные эмоции, совершив нечто из ряда вон выходящее, вряд ли увенчаются успехом. Старайтесь не преувеличивать масштабов бедствия, но отрицательным эмоциям все же воли не давайте, и все наладится.
7: Стрелец.
8: Очень хороший день для общения, проведения любых встреч. В сфере романтических отношений не произойдет значительных изменений. Разумные поступки и взвешенные суждения помогут избежать ссор с близкими. Не позволяйте манипулировать собой, но и непреклонность проявляйте лишь в тех случаях, когда она действительно необходима.
7: Козерог.
8: День пройдет неплохо, если вы не станете менять своих планов. Старые идеи только кажутся труднореализуемыми. Как только вы возьметесь за дело, станет очевидным, что обстоятельства вполне благоприятны. Умеренность в расходах – лучший способ решения финансовых проблем.
7: Водолей.
8: День противоречивый, он как нельзя лучше подходит для решения серьезных задач и грандиозных свершений. А вот в мелких делах возможны недоразумения и трудности. Не поддавайтесь на провокации, не идите на поводу у капризов. Разумная строгость будет правильно понята вашим избранникам.
7: Рыбы.
8: Благоприятный день, открывающий перед рыбами широкие возможности. День подходит для путешествий, активного отдыха и занятий спортом. Вместе с любимым человеком можно научиться чему-то новому. Общие интересы пойдут на пользу вашим отношениям.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

превращается в привычку и обязательство. Остается безразличие, которое морально можно не считать предательством. В суете будних дней мы как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей, то ли люди изменили его.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

104.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 14 августа, отмечается день рождения португальской корриды. Это один из старейших видов спорта в стране. Также ее называют торадо. Она отличается от классической испанской корриды в первую очередь тем, что быки здесь не убиваются. Сохранять им жизнь в 1836 году потребовала королева Мария II. Еще одно отличие – это кабальеро – всадник на лошади, который заменяет на арене испанского матадора. Для этого используются лошади лузитанской породы. Они отличаются своей невозмутимостью, а сами всадники во время сражения ловко орудуют пикой и демонстрируют разные трюки верхом. Также 14 августа отмечают день удаления татуировок. Вообще татуировки – это важная часть культуры и искусства. Несмотря на то, что их использовали для украшения тела на протяжении многих тысячелетий, массовую популярность они стали набирать с середины 20 века. Кстати, дата праздника выбрана не случайно. Она привязана к двум другим праздникам – Дню Святого Валентина и Национальному Дню Татуировки. Дело в том, что в эти дни салоны предлагают скидки на татуировки, из-за чего люди могут принимать спонтанное решение. Ну а 14 августа рисунок полностью заживает, и его уже можно скорректировать лазером. Также в этот день, в 1933 году, в Магадане заработала первая поликлиника. Тогда она располагалась в двухэтажном деревянном здании на углу улиц Коммуны и Новомагаданской. Ныне это улица Пушкина. На первом этаже размещались несколько специализированных кабинетов, бактериологическая и зуботехническая лаборатории, а также процедурная, регистратура и кабинет главврача. Ну а закончим необычным праздником, который называется «День воспаленного воображения». Вообще, воображение – это процесс погружения человека в свой внутренний мир. Работает оно фактически как и восприятие, но с одним отличием, а именно с потенциалом творить. Однако есть и более практичная польза. К примеру, выполнение различных задач в воображении помогает лучше подготовиться к их выполнению. Конечно, мысли нематериальные, но они вполне могут быть тренировкой. Кстати, такую тренировку используют многие музыканты. Они банально представляют, как играют на пианино или на гитаре. За сутки мы генерируем до 100 тысяч мыслей. Надеюсь, большая часть из них приятные. В любом случае, добавим таких в следующий раз в «Машине времени».
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени. Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104.2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
12: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске, каким путем власти Японии решили обеспечить свои интересы, как не переплачивать за сборы в школу и сколько россиян готовы переехать в регионы ради работы. Подробности далее. Новые власти Японии решили, что свои интересы нужно обеспечивать вместе с США путем начала милитаризации страны, заявил в интервью с Вести министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Синдзо Абе был абсолютно корректным политиком, который понимал, что национальные интересы невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией, а вот те, кто его сменил, считают, что эти интересы нужно обеспечивать вместе с Соединенными Штатами путем начала милитаризации своей страны. Ранее МИД Японии заявил протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на Итуруп, который, наряду с тремя другими островами Южных Курил, Токио считает своими, хотя они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой, и с позиции Москвы суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Родители в августе испытывают стресс при подготовке ребенка к школе, и именно на это рассчитывают маркетологи, представляя якобы выгодное предложение, которое не всегда помогают сэкономить, рассказал кандидат экономических наук и директор департамента образования Умношколы Александр Соломатин, советуя заранее составлять список покупок и вместе с ребенком искать отзывы, сравнивать характеристики товаров, чтобы избежать импульсных приобретений и научить ребенка критическому мышлению. Специалист подчеркнул, что не стоит ориентироваться на готовые наборы для отличников и принцип «самое дорогое значит самое лучшее», так как цена не всегда говорит о качестве, а удобство и практичность важнее. Каждый десятый россиянин рассматривает возможность переезда в другой регион ради работы, а еще 38% готовы изменить место жительства при появлении привлекательного предложения о трудоустройстве. Об этом говорится в аналитическом исследовании компании M9 Development, с которым ознакомилась газета.ру.

0: Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Новости на радио Карибу Арт.
2: My bed feels colder today. I smell your perfume on my mattress.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 14 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Эффект крабовой палочки – это когда знаешь, что тебя обманывают, но тебя это устраивает.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в Электросвет.
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ведомство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске во что превратились анонимные каналы в соцсетях? Законны ли планшеты как инструмент штрафов? И какой подход помогает вернуться в рабочий режим после отпуска? Подробности далее. Анонимные каналы в социальных сетях превратились в грозное оружие информационного воздействия на российское общество из-за отсутствия персональной ответственности их авторов за достоверность информации, заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смысла» военкор Евгений Поддубный, добавив, что в традиционных СМИ не просто же так. Всегда человек слышит фамилию после того, как заканчивается процесс информирования. Это и есть личная и персональная ответственность различных уровней. Верховный суд подтвердил незаконность использования инспекторами ГИБДД планшетов для штрафования водителей за парковку в запрещенных местах, сообщает «Коммерсант». Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскритиковал в эфире НСН практику вынесения штрафов на основании фото- и видеофиксации, когда снимки делают не автоматические комплексы, а люди. Возвращение к работе после отпуска часто сопровождается упадком сил и нежеланием браться за привычные задачи. Об этом в беседе с изданием Federal Press рассказала психолог Елена Каюрова, рекомендуя посвятить начальную неделю планированию и расстановке приоритетов. Такой подход помогает создать четкую структуру действий, снижает уровень тревоги и возвращает ощущение контроля над ситуацией. Официальный курс доллара на 14 августа 83 рубля 80 копеек, курс европейской валюты 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора.

Лёша Свик с треком «Разные люди», и мы действительно можем быть абсолютно непохожими, но утром всех нас объединяет будильник, желание еще поспать, работа и, конечно, любимая музыка здесь на радио «Карибу Арт». 9:10 в Магадане, за пультом Наташа Белая. Всем доброе утро, отличного настроения. И сегодня, кстати, нас всех еще и объединяет любовь к пятнице и предвкушение чудесных выходных. Вот так в мечтах о самом приятном встречаем этот день вместе. Впереди Смэш и Клава Кока.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
5: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 14 августа.
3: Овен.
2: Овны должны быть осторожны, им предстоит весьма опасный день. Необходима предусмотрительность и здравый смысл. Недостаток этих качеств может привести к тому, что вы попадете в расставленные недоброжелателями ловушки.
3: Телец.
2: Постарайтесь провести больше времени дома, близкие люди нуждаются в вашем внимании, да и вы и сами будете чувствовать себя более уверенно в привычной обстановке. Вам стоит проявить сдержанность, не поддаваться на невольные провокации любимого человека.
3: Близнецы.
2: Можно реализовать смелые планы, добиться значительных успехов и найти применение своим творческим способностям. В романтических отношениях могут возникнуть проблемы, разногласия становятся все более серьезными, но ни вы, ни ваш любимый человек ничего не делаете для их преодоления. Постарайтесь, по крайней мере, не нагнетать обстановку.
3: Рак.
2: День сильных волнений и больших радостей. Старайтесь не идти на поводу у эмоций, действуйте осмотрительно и принимайте решения без спешки. Семейные связи становятся более прочными, проблемы больше не кажутся неразрешимыми, а вы можете почувствовать себя по-настоящему спокойно в окружении близких людей.
3: Лев.
2: Этот день вряд ли запомнится вам интересными событиями или подарит значительные перемены к лучшему. Смиритесь с тем, что не все планы удастся реализовать, и воспользуйтесь передышкой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы вырабатывать тактику и стратегию, строить планы на будущее.
3: Дева.
2: Отношения в семье непростые, отсутствие взаимопонимания с родственниками станет основной причиной волнений и тревог. Возможны финансовые трудности, будьте готовы пересмотреть свои планы, касающиеся покупок и расходов. Не стоит отправляться в долгие поездки.
3: Весы.
2: В отношениях с любимым человеком возможны серьезные трудности, и нужно вести себя очень осторожно и сдержанно, чтобы мелкое недоразумение не стало причиной серьезного конфликта. Нежелательно посещать увеселительные заведения, заниматься тяжелым физическим трудом, единоборствами и силовыми видами спорта. Сейчас ваша основная задача – восстановить силы.
3: Скорпион.
2: Этот день не подходит для того, чтобы менять сложившиеся привычки, отказываться от обычного образа жизни. Попытки получить приятные эмоции, совершив нечто из ряда вон выходящее, вряд ли увенчаются успехом. Старайтесь не преувеличивать масштабов бедствия, но отрицательным эмоциям все же воли не давайте, и все наладится.
3: Стрелец.
2: Очень хороший день для общения, проведения любых встреч. В сфере романтических отношений не произойдет значительных изменений. Разумные поступки и взвешенные суждения помогут избежать ссор с близкими. Не позволяйте манипулировать собой, но и непреклонность проявляйте лишь в тех случаях, когда она действительно необходима.
3: Козерог.
2: День пройдет неплохо, если вы не станете менять своих планов. Старые идеи только кажутся труднореализуемыми. Как только вы возьметесь за дело, станет очевидным, что обстоятельства вполне благоприятны. Умеренность в расходах – лучший способ решения финансовых проблем.
3: Водолей.
2: День противоречивый, он как нельзя лучше подходит для решения серьезных задач и грандиозных свершений. А вот в мелких делах возможны недоразумения и трудности. Не поддавайтесь на провокации, не идите на поводу у капризов. Разумная строгость будет правильно понята вашим избранникам.
3: Рыбы.
2: Благоприятный день, открывающий перед рыбами широкие возможности. День подходит для путешествий, активного отдыха и занятий спортом. Вместе с любимым человеком можно научиться чему-то новому. Общие интересы пойдут на пользу вашим отношениям.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Стендап-Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Надо обязательно встретиться. Это фраза, после которой обычно долгое время не встречаются.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Далее реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант. Ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: будет ли мобилизация в нашей стране? Хватает ли врачей в России? И какие гаджеты станут писком моды в ближайшее время? Подробности далее. Слухи о возможной мобилизации в нашей стране являются частью вражеской пропаганды, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, добавив, что они направлены на дестабилизацию обстановки в России перед выборами в Госдуму. Также он указал актуальные данные по комплектации вооруженных сил. За первые 6 месяцев этого года контракты с российской армией заключили порядка 200 тысяч человек. Дефицит врачей в России пока сохраняется, но идет к снижению. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, напомнив о различных программах поддержки медиков. Так, в нашей стране запущены проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также введены дополнительные социальные выплаты в первичном звене. Гаджеты, которые завязаны на искусственном интеллекте, станут писком моды во второй половине этого года, рассказал НСН ведущий канала «Про Хай-Тек» Илья Корнейчук, отметив умные кольца, браслеты и очки с отслеживанием чего-либо, а также, например, наушники с автоматическим переводом. Они покажут рост, и их будут брать в качестве подарков, тогда как ноутбуки, компьютеры и планшеты стали очень дорогими. Официальный курс доллара на 14 августа 83 рубля 80 копеек, курс европейской валюты 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож, оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
3: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
1: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
11: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске, каким путем власти Японии решили обеспечить свои интересы, как не переплачивать за сборы в школу и сколько россиян готовы переехать в регионы ради работы. Подробности далее. Новые власти Японии решили, что свои интересы нужно обеспечивать вместе с США путем начала милитаризации страны, заявил в интервью с Вести министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Синдзо Абе был абсолютно корректным политиком, который понимал, что национальный интересы невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией, а вот те, кто его сменил, считают, что эти интересы нужно обеспечивать вместе с Соединенными Штатами путем начала милитаризации своей страны. Ранее МИД Японии заявил протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на Итуруп, который наряду с тремя другими островами Южных Курил Токио считает своими, хотя они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой, и с позиции Москвы суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Родители в августе испытывают стресс при подготовке ребенка к школе, и именно на это рассчитывают маркетологи, представляя якобы выгодные предложения, которые не всегда помогают сэкономить, рассказал кандидат экономических наук и директор департамента образования «Умношколы» Александр Соломатин, советуя заранее составлять список покупок и вместе с ребенком искать отзывы, сравнивать характеристики товаров, чтобы избежать импульсных приобретений и научить ребенка критическому мышлению. Специалист подчеркнул, что не стоит ориентироваться на готовые наборы для отличников и принцип «самое дорогое значит самое лучшее», так как цена не всегда говорит о качестве, а удобство и практичность важнее. Каждый десятый россиянин рассматривает возможность переезда в другой регион ради работы, а еще 38% готовы изменить место жительства при появлении привлекательного предложения о трудоустройстве. Об этом говорится в аналитическом исследовании компании M9 Development, с которым ознакомилась газета.ру. Главным препятствием для переезда респонденты назвали сложности с поиском подходящего жилья. Этот фактор отметили более трети участников опроса, а каждый четвертый указал на нежелание членов семьи менять регион проживания. Официальный курс доллара на 14 августа 83 рубля 80 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon.
12: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.